почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-5009.
3: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радио.ру. На новом. Севиль и Артикасти. Бриллиант.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в экокварталах «Соцветие». Экокварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный загрузчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадом.рф.
5: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новинка для детей в Суши-Сэл.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск, Калина, 39В, кабинет 5, Украина, 107-246, 600, ровно 59-63.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое. Новое. На новом.
6: Лирик. Аутентичный.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-560.

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают, и ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту, и будет клево.
7: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: «Новое радио».

0: нове радіо.
1: Нове. Сильно.

0: Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Эти треки были новыми.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиенуэй.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое радио.
13: На меня

0: реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-5009.
2: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай «Зоту».
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
7: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
9: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
2: 0+.
10: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое

0: Супер-хиты
1: FM.

Девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежная, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Так, ну смотрите, если вы кринжуете, когда слушаете наш эфир...
2: Нет, поешьте кринжовник.
1: Вам повезло, потому что на новом радио работают еще более кринжовые ребята.
2: Миша Данилов.
1: Миша Данилов.
2: Диклер.
1: Вадим Данилин. Да, потом этот ведущий выходного дня, Дмитрий Лапиков. Это вообще кринж.
2: Слушайте его эфиры.
1: Да, и, например...
2: Дим, привет.
1: Скажите спасибо, что у нас еще ночного ведущего не было, потому что мы не можем пока найти максимально кринжового чувака. Все остановки уже обошли. Шли в Строгине, в Микинине.
2: В Одинцове.
1: В Одинцове.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010, проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама.

0: DoSell.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
4: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
5: Да что тут думать? Котел.
4: Не входит.
5: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
4: А он точно самый-присамый необходимый?
6: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск, Калинина, 39В, кабинет 5, Украина, 107-246-600-59-63.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Дай сигарету, я ее докурю. Дай успокою нервы, договорю. На

0: Реклама. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
1: Телефон 215-50-09. Группа «Строительная компания АРС», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер 1.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Сиблидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новое радио.
14: Разбежаться сами.

0: по данным Яндекс Погоды, сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама. Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новое радио. Радио.

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: Абсолютно бесплатно, без СМС-регистрации, помогу пережить самый тяжелый рабочий день. Вторник на календаре, если для тех, кто только проснулся и не понимает, где он, что он, кто он вообще. 11 августа. Главное, лето продолжается. Это самое главное. Вадим Данилин здесь часов на 7 точно, минимум.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Ибрахим и Нюша, не бойся, открыли новый музыкальный аном. Давайте сразу расставим все точки над ём. Расскажу для тех, кто не в курсе. Возможно, утреннее шоу 1 плюс 1, напоминаю, уже 11 день подряд. Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске выйдут в эфир. Когда они выйдут в эфир? 31 августа, да, 31 августа. Если все-таки соскучился, у Нового Радио есть официальное приложение с категорией 12+, между прочим, называется Radio Hub. Скачивая в своем магазине приложений, помимо стабильного потока, фонового режима, есть еще огромная библиотека контента, где имеются записи эфиров. Записи эфиров утреннего шоу. И не только. Да. Ну, вдруг захотелось немного лирики там, вот это вот, может быть, местами поржать и так далее. Скачивай приложение, категория 12+, напоминаю. Вот. А в остальном, доброе утро!

0: Работаю парикмахером. Моя коллега, когда стрижет, и неважно кого, мужчину, женщину, ребенка, всегда включает на телефоне битву экстрасенсов. Очень громко. Ставит телефон на столик перед клиентом и стрижет. Вот этот ритуал прям какой-то. И все вынуждены слушать вот это вот все. Странных коллег обсуждаем. Спасибо огромное. Сейчас девушка распечатала воспоминания. Когда мой парикмахер был в отпуске, я пошел к другому, абсолютно в левую какой-то барбершоп. Я прихожу, рассказываю, как стричься. Меня сажают, накрывают, все вот это вот. И... Дальше происходит нечто невообразимое. Чувак включает видеозвонок, ставит телефон так же, как твоя коллега ставит вот это вот все на столик, и начинает меня стричь. И они продолжают общаться. А ты знаешь, мне как-то не по себе. Да, вы звоните пока. 8495-232-1632. Странных коллег обсуждаем. И мне как-то не по себе. С одной стороны, ну окей, ладно, меня стригут там и так далее. Но с другой стороны, на меня с телефона смотрит какая-то женщина. Смотрит и иногда улыбается. Иногда что-то там говорит на непонятном языке. И я сижу такой, и я не знаю, что делать. Тык-мык, пык, пук, и все вот это вот. Ну, тоже, да, странная такая традиция. 8495-232-1632. Странных коллег обсуждаем. Там есть еще, кстати. Ну, мне понравилось сообщение про ням-ням-ням, когда считают деньги. Я хочу попробовать. Алло, привет, доброе утро.
1: А, привет, привет, вот, доброе утро.
0: У тебя есть деньги?
1: Деньги нет.
0: А, денег нет, значит, не будешь говорить ням-ням-ням. Хорошо. Не, ну просто, мне кажется, так денег прибавится намного больше будет, когда будешь говорить ням-ням-ням. Ну ладно, не об этом сейчас. Как тебя
1: тогда
0: зовут?
1: Тогда надо попробовать.
0: Попробовать надо. Я тоже сейчас пойду в банкомат, сниму хотя бы там пару-тройку сотен, посчитаю в прямом эфире.
1: Давай, Женя.
0: Рассказывай.
1: Был, в общем, очень интересный коллега на работе в цеху. Причем я не сразу заметил, у него был определенный ритуал именно за входа в цех. То бишь, он приходит с утра, переодевается, и мне другой коллега, Сашка, назовем его так, говорит: смотри, смотри, там Андрюха пришел, смотри, сейчас что делать будет. Я смотрю, заходит Андрюха, он говорит: смотри, кепка. Он берет двумя пальцами кепку Андрюха, и так влево-вправо ее так чик-чик поправил на голове. Я думаю: о, ничего себе. Потом говорит: смотри, смотри дальше. Лямки. Он берет два больших пальца, засовывает их под лямки в районе груди, и поднимает их до плеч примерно. И 2-3 раза так делает. Ему интересно. И говорит: смотри, смотри дальше. Ширинка. И дальше он уже делает какую-то непонятную манипуляцию с ширинкой, и все, идет дальше работать. И так примерно, ну, раза по 3 в день.
0: А он ОКРчик, наверное, какой-нибудь. СДВГшник, ОКРщик. А кем он? А, ладно, я не буду спрашивать, кем работает. Но мне кажется, это вот признаки ОКР как раз-таки. Когда вот эти повторяющиеся движения делают, это СДВГ, ОКР, я плохо разбираюсь. Не, ну, хорошая такая традиция. Ну,
1: вообще он не похож. Он очень такой мужик адекватный, приятный в общении. Но вот именно, что это вот у него за ритуал именно захода в цех, никому не понятно.
0: К деньгам.
1: Но выглядит это забавно.
0: К деньгам. Все, спасибо огромное. Хорошего дня тебе. Еще одно сообщение прочитаю. Мне прям захотелось эту песню послушать. Хорошего дня. И закончу на этом, в этом части. В следующем продолжим. Был такой один странный тип на работе. Тихушник тихушником. В целом странный мужик был. Но когда заходил в офис начальник, он всегда включал одну и ту же песню. Из раза в раз. Дальше идет строчка из этой песни. Но я не буду эту строчку читать в эфире, потому что это будет мой последний эфир. И мне захотелось, Дианочка, скажите, пожалуйста, что это за песня. Я хочу ее послушать. Про начальника, который совсем нас не ценит. В следующем части продолжим.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 12 августа, дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
5: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. На новом.

погода. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Красноярске 2.
1: Новое. Сегодня в стране пораньше немного обсуждаем странных коллег. Возможно, речь будет идти про тебя. Коллеги уже рассказали твою историю в нашем мессенджере, так что дождись. Или расскажи первым. Да, иди на опережение. Доброго утра, дня всем слушателям и легкого вторника желаю я, Вадим Данилин. Океаны суперхитов, суперновинок обещаю.

Так, продолжаю читать ваши комментарии. По-быстрому сейчас прочитаю. Возможно, ты хочешь позвонить и рассказать свою историю про странных коллег анонимно. Давай анонимно. Вот я предпочитаю эту тему анонимно. Нафиг тебе нужны потом эти проблемы? 8495-232-1632. И вот очень слезно умоляли несколько раз. Говорит, ведущий, пожалуйста, прочитай. Но, возможно, крик души, наверное. Хорошо, я прочитаю это сообщение про странных коллег. Наш мессенджер. На работе есть одна особа, которая ходит с грязной головой и думает, что этого никто не видит. Ходит, как сайгак прыгает. С дикцией проблемы, что мы толком не понимаем ее, и иной раз просим, чтобы она со словарем Ожеговых приходила. А самое сексуальное, она ходит без бюстгальтера, сверкая своими пышными формами перед высшим руководством. Вот это я понимаю, отдаваться работе полностью. Чел, который это написал сообщение, вот прям умолял прочитать его. Ну, наверное, а я сказал, что я прочитаю в этом часе, только сделаю прием потише. Ой, погромче. Ну, он сделал, наверное, приемник погромче. Так, еще сообщение. А где оно? Это очень сообщение было. Я прямо его хотел к следующему треку присоединить. Тоже анонимно. Производим картины. В рабочем помещении развешаны картины с эротичными девушками. И каждый день приходил раньше всех и переворачивал их на обратную сторону, чтобы вы понимали, их там около 20 штук. Я так понимаю, это странный коллег как раз-таки, да? Приходил и переворачивал картины с девушками наоборот. Почему я прочитал это сообщение? Потому что вот суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» у Феринова сейчас. Решил разнообразить немного эфир от Мадонны. Немного так, с утра. Про странных коллег говорим. Расскажи про своего. Можно анонимно? Только вначале напиши анонимно, чтобы я не читал твое имя на будущее. А теперь слушаем, да.

0: Есть коллега, который носит в кармане платочек и в течение дня им зубы себе протирает. Странные коллеги мессенджерного радио. Расскажи про своих. Интересно поржать, конечно.
1: Я смотрела на него, него, него. Сквозь него, него, реву не могу. Я так не выдержу. Удалю, топлю, да ну ко дну.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Не убьешь Андрей Губин, девушки, как звезды в эфире Нова. В Америке прошел ежегодный чемпионат по мытью полов среди женщин. Судьи оценивали скорость, технику обращения со шваброй и то, насколько чисто был вымыт отрезок. Баллы снимались за оставшийся мусор или пыль, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения заданий. Одновременно с этим прошли гонки с пылесосами, скоростная заправка кроватей и броски рулонов туалетной бумаги в корзину. Вот на такие соревнования я бы сходил. Побольше бы таких. Мне интересно, если среди женщин такой, например, чемпионат, да, по мытью полов среди женщин, что можно было бы, какой чемпионат для мужчин устроить? Там, например, по скоростной замене смесителя, а потом проверять, потечет он или не потечет, например, да, или там по скоростной замене перегоревших лампочек, или по скоростной... Я не знаю, что можно еще сделать. А чем мужики еще дома занимаются домашними делами? Никакими же, что ли? Не может такого быть. Что-то на ум ничего не приходит. Ну, ладно, не об этом. Сейчас мы коллег обсуждаем, странных коллег. Анонимно читаю ваши комментарии из нашего мессенджера. Коллега за своим рабочим столом обрезает кутикулу. Девушка пишет, не вижу ничего странного, сам так делаю. Ну, потому что если я увидел, у меня, наверное, тоже ОКР. Я не могу спокойно. Вот, если я увидел там, например, у себя какой-нибудь... ноготь там заусенец, я его выдеру, я там постригу ногти и так далее. И неважно, рядом с пультом я нахожусь или где еще. Поэтому не вижу ничего страшного кутикулу обрезать на рабочем месте. Так, у нас есть коллега, который может рыгнуть и при этом не извиниться. Когда она ест, она всегда постанывает. Хочется прям тащить. Ну, ты же девочка. Алло. Ну, кстати, я не знаю, как у вас в Германии... Если ты, у тебя отрыжка после еды, то это признак того, что еда понравилась гостю. Поэтому тут, знаете, палка о двух концах. На самом деле, что еще с сообщением? Пока все с сообщением, давайте скоро продолжим.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: здесь «Будущем зима в сердце», суперхит на новом. Тут несколько дней, наверное, назад рассказывал про то, какие профессии искусственный интеллект в скором времени может заменить. В скором времени, не через 10 лет и так далее. И кто-то хвалился, что мою, мол, профессию никакой искусственный интеллект нифига не заменит. Так вот, слушай новость. Водители-дальнобойщики восстали против роботов. Профсоюз в Америке подал в суд из-за беспилотных грузовиков. Там считают, что власти слишком быстро разрешают тестирование автономных фур и не осознают, сколько людей могут остаться без работы. По оценке профсоюза, под угрозой могут оказаться более 200 тысяч водителей. Так что, уважаемые дальнобойщики, срочно переквалифицируемся в кого-нибудь другого. Например, научитесь вязать, в конце концов.
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
5: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
4: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Серебряной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
13: Новое радио.

0: И актуалочка в эфире нового. Обсуждали здесь полтора часа странных коллег. Спасибо огромное вам за сообщение. Последнее вот прочитаю от Ирины сообщение. У меня не коллега, у меня подруга. Поругалась с мамой из-за нетрезвого состояния. Обозвала ее и пошла в милицию сдаваться, положив в карманы котлету и винегрет. До сих пор вспоминаем, ржем. Короче, в общем и целом, ребята, вот эти странные люди, они среди нас. Поэтому будьте там настороже. Всякое возможно. Знаете, у одного гречка в кармане, он как семечки ее лузгает. У другого вон котлета в кармане. Третий ням-ням-ням делает, когда деньги считает. Короче, смешно это все. Продолжим в следующем часе.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 12 августа, дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. УО «Голана», Красноярск. Калинина 39В, кабинет 5. Украина 107-246, 600, ровно 59-63.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова «Три клёна». Да-да, всего 3,5%.
6: «Три клёна» – дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Новое это мы.
10: Всем привет, это Зивер.
11: Всем салют, это PLC.
12: Это Диджи Смэш.
13: Это Настя Кудри.
14: Это Саня СТ.
15: Это Эльверта.
16: Всем привет, с вами Айова.
17: С вами Леша Свит.
18: С вами Лена Темникова.
19: Всем привет, с вами Хамалиновый.
20: С вами Клава Кока.
21: С вами Гаязов Бразер.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Ну и немного позитивных новостей тебе с утра. Если ты зарабатываешь больше 70 тысяч рублей в месяц, ты богаче 70% населения Земли. Это все новости всегда на минуте. Продолжаем бодриться под суперхиты и суперновинки. 20 минут без рекламы в эфире. Я Вадим Данилин тоже тут.

тем временем мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Не пропусти очередную историю уже очень скоро и забегай на sberbank.ru. Посмотри условия розыгрыша 185 миллионов. Успевай до 31 октября обязательно.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Соцветие. Эко-кварталы.
5: Телефон 215-5009. Группа строительная компания АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: За уши!

0: Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервисом. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Буга будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: в начале часа рассказывал тебе статистику о том, что если ты зарабатываешь больше 70 тысяч в месяц, то ты богаче 70% населения. Давай я продолжу всю эту статистику. Очень интересно всегда читать. Возможно, ты и себя найдешь среди нее. Каждый пятый работник в мире живет всего на $22 в месяц. Это около 2000 рублей. На этом фоне доход в 70 тысяч рублей в месяц поднимает человека выше 71% жителей планеты. Заработок от 100 тысяч рублей входит в топ-20 мировых доходов, а от 200 тысяч в топ-10. Ну и самое главное, эксперты подчеркивают, что ощущение маленькой зарплаты у большинства людей возникает из-за сравнения себя с медийными персонажами, а не с объективной мировой статистикой. Серьезно?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео. Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Это Эд Ширан со своим суперхитом в эфире «Нова». Аккурат к теме, которую мы обсуждали час назад, про странных коллег, пришла новость того же плана. Хотел рассказать, но в последнюю секунду решил, что рассказывать не стану ее. Да ну, нафиг, от греха подальше. Вместо этого всех слушателей сейчас, дорогие слушатели, слушательницы, попрошу сделать следующее. Давно вас не просил. Уже 100 лет прошло, наверное. Очень хочется посмотреть на ваших питомцев. Вдруг кто-то новых завел и так далее. Давайте так. Только, пожалуйста, мужей и детей не скидывайте, ладно? А вот фотки домашних животных приветствуются в нашем мессенджере. Зайдите, скиньте, пожалуйста, фотки. Я буду все это разглядывать, в эфир выходить не буду. Ты будешь наслаждаться суперхитами, суперновинками. И вроде бы как счастливы, и самый тяжелый рабочий день недели переживем с улыбкой на лице. Давайте так. Жду ваши фоточки в нашем мессенджере. Что с моим ртом?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 12 августа, дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный загрузчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Реклама.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
8: Суперхиты, суперновинки на Баге.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Сколько шансов у любви?

0: Красноярске 4.
1: Новое. Как и обещал, в этом часе буду выходить по минимуму и редко. Ты, главное, продолжай скидывать своих домашних питомцев в наш мессенджер. Я все это лайкаю. Кстати, через 20 минут расскажу интересный факт про кошек. Да, не пропусти, ты тоже офигеешь, как и я. Вадим Данилин здесь и 20 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты и суперновинки. Only...

0: Это Коста Лакоста. Перезвоню суперхит на новом, как и обещал 20 минут назад. Рассказываю тебе два интересных факта про кошек. Вы продолжайте скидывать своих животных в наш телеграм, канал Нового Радио. Обязательно. Вот. Первая новость гласит о том, что, оказывается, теперь доказано, это кошки устают от одного и того же корма и начинают бастовать. Ученые подтвердили то, что владельцы знали давно. При однообразном рационе кошки едят все меньше даже любимого корма. А как только дают новый вкус, аппетиты резко возрастают. Это первая новость. И вторая новость. Многие догадывались, но теперь ученые подтвердили и этот факт. Если кошку, которая никогда не была на улице и всю жизнь провела дома в квартире, отвезти за 100 километров или больше, она все равно найдет путь домой. Не призыв к действию. Призыв к действию сейчас — это скидывать фоточки своих домашних животных. Продолжайте скидывайте. Я продолжу молчать.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих Нового Радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья. Соцветие.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
4: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
7: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта, секса с перекуром.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: «А ты меня любишь», диджей Smash поет, суперхит на новом. Тем временем йога оказалась самым эффективным спортом против бессонницы. Новое исследование. Если тебе не спится, как бы мне не спится. Лучший результат показали 2 30-минутные тренировки в неделю в течение 2 месяцев. И спать будешь как младенец. На втором месте по здоровому снотворному оказались ходьба. А на третьем месте силовые тренировки. Теперь от спорта не отмажешься, от спортзала, я так полагаю. Так, тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится. Это будет Линда, Лирик и не только.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?
3: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
4: Счастье есть. Его не может быть.
3: Эти треки...

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
11: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
10: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Новое радио.

0: Только сейчас увидел, что, оказывается, суперхиту Линды «Никогда» в этом году исполняется 30 лет. 30 лет. У многих даже родителей не было, не говоря уже про вас, слушателей нового. Да, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Не за горами тот день, когда я замучу тему, что интересного происходило в твоем отпуске, потому что чувствую, что пора уже, середина августа все-таки. А пока скандалы, интриги, расследования с турецких курортов, где были замешаны россияне. Очень интересная история, не могу не рассказать ее. Слушайте внимательно. Девочки, вас касается, вас, дорогих родимых. Значит, смотрите, девушка-россиянка загорала на турецком пляже, когда к ней подошел турок. Он начал обещать золотые горы и просить контакты. Но курортный роман закончился, так и не начавшись. Потому что жена ловеласа побежала к девушке, начала царапать и бить ее, обвиняя в попытке увести мужа. Представляете, девушке пришлось обращаться за медицинской помощью, нашей россиянке. Заявление в полицию она писать не стала. Здесь самое интересное. Знаешь, почему она не стала писать заявление в полицию? Потому что собирается получать турецкое гражданство. Ну, то есть ты приезжаешь, тебе... кромсают лицо, а ты заявление не пишешь только потому, что хочешь жить в этой стране. Я хочу поехать в Турцию уже, чтобы хотя бы со стороны на это все посмотреть.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 12 августа, дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Очередная вакансия мечты. Кому? Платят немного, но локация... Я бы сам уехал. Короче, расскажу про это через 20 минут. Пока же еще больше летних суперхитов, суперновинок. В новом на новом обещаю тебе. Я Вадим Данилин, твой непокорный слуга. Раскладывайся поудобнее и отдыхай. Кстати, приятного аппетита.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Это Алок и Халид со своим суперхитом в эфире нового, как и обещал, вакансию мечты. Сразу тебе рассказываю, вдруг ты в поисках находишься, не имеешь никакого багажа за собой и все прочее. Платят немного, но зато локация, как и говорил, на Курилах. Ищут семейную пару, смотрители за маяком. Но ты же всегда мечтал. Ты же смотрел все эти всевозможные фильмы, иногда фильмы ужасов, иногда романтические фильмы про смотрителей за маяком. Авантюристам предстоит 10 месяцев жить между океаном и вулканами вдали от людей. За экспириенс платят 70 тысяч рублей на человека плюс премиальные. Нежирно, да, зато обещают на месте обеспечить продуктами и жильем. Есть даже спутниковый интернет. Все это дело происходит на Курилах. Я знаю, ты давно хотел подальше от всех этих людей уехать. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Вообще с друзьями встретись, в гости сходите. Что-то может быть кринжовее? Кирилл?
3: Я могу быть кринжовее.
2: Сходите в мафию поиграть, в монополию. На квизы сходите какие-то.
4: Да, кстати, на квизы.
2: На квизы.
4: Какую-нибудь команду придумайте, название кринжовое. Дети лейтенанта Смыта, например.
2: Я не знаю, проведите время с семьей вместо того, чтобы в комнату
4: играть. Причем с чужой семьей.
2: Да.
4: Какие-то кринжовые советы.
1: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
3: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
6: Это новое радио.

0: Imagine Dragons со своим суперхитом в эфире нового. Но сейчас будет очень важная информация для всех зумеров, для тех, кто не разбирается. Зумеры — это вот самое молодое поколение, которое имеется сейчас, работающие люди. Вот. Зумеры не могут купить себе квартиру из-за кофеин и мармеладных червячков. Памела Либман, крупный CEO компании из Кремниевой долины, говорит, что проблема с недвижкой была у каждого поколения. У каждого поколения. Просто бумерам не приходилось тратиться на вкусняшки. По ее словам, сегодня зумеры окружены соблазнами, поэтому готовы спускать деньги на минутный комфорт. Кофе за оверпрайс, я бы даже сказал, кофе по цене крыла от Боинга. Такси, доставка еды съедают все накопления. Сео уверена, если исключить из жизни импульсивные покупки, 20-летние удивятся, как быстро у них найдутся деньги на ипотеку. Почему я обратил на это внимание? Я, кстати, никогда не задумывался, а сейчас я с ней соглашусь. В отличие от нынешнего поколения, мы, например, не покупали ежедневно кофе в кафешках. Нет, не покупали. Не делали доставку еды из магазина. Не ездили на такси. И такси у нас было чем-то на богатом. Серьезно. Ну, со мной согласятся люди там 40 плюс-минус возраста. Вот. Если сейчас отказаться хотя бы от двух, от трех вот этих вот базовых, казалось бы, базовых вещей и откладывать эти деньги хотя бы год, интересно стало, сколько ты сможешь накопить. Иногда на первоначальный взнос нужно-то всего там 1 миллион рублей. Попробуй, исключи доставку еды, исключи покупку кофе, вари дома сама. Откажись от такси, в конце концов, ты не принцесса какая-то. Не Золушка, хотел, не принцесса. Откажись от маникюра, научись уже в конце концов делать сама маникюр. Скоро искусственный интеллект заменит тебя на твоей основной работе, чем ты будешь заниматься. А тут хотя бы будешь ноготочками заниматься. Не благодари.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 12 августа дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания АРС. ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Реклама.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
5: 0+.

0: Martial. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. УО «Голана», Красноярск, Калина, 39В, кабинет 5, Бугран, 107-246-600, ровно 59-63.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Вдруг ты не знал, но оказывается, на прокате САПов можно заработать 2 миллиона рублей за лето. Говорят эксперты. Вот теперь сиди и думай, как там дела в офисе, пацаны. Это все новое всегда на минуте. Продолжается нон-стоп суперхитов, суперновинок на 20 минут без рекламы. Наслаждайся. Я, Данилин, с тобой еще час. Новое.

0: Знаешь ли ты, версия 2.0 в исполнении Максима Димы Билана в эфире Нового. Я знаю, чем ты сейчас займешься в своем душном офисе. Все равно не работаешь. На маркетплейсах все, что уже можно, ты уже купила. Поэтому давай сейчас проведем эксперимент. Значит так, тест на равновесие может предсказать продолжительность жизни. Ученые обнаружили, что неспособность стоять на одной ноге 10 секунд повышает риск смерти на 84%. Плохое равновесие указывает на снижение силы, координации и подвижности. Тест проводится на ровной поверхности с открытыми глазами. Ориентировочные нормы удержания равновесия. Значит, от 18 до 39 лет более 40 секунд – это норма. От 40 до 49 лет – около 40 секунд – норма. 50-59 лет – примерно 37 секунд. 60-69 лет – около 30 секунд на одной ноге нужно стоять, чтобы долго прожить. 70-79 лет 18-19 секунд. Ну а если ты старше 80 лет, то чуть больше 5 секунд будет достаточно. Значит так, начинаем с 10 секунд и продолжаем. Так, мне 46, значит 40 секунд нужно простоять на одной ноге, значит я буду долгожителем. Сейчас проверим.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Newradio.ru

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля владеет небольшой сетью кофеен. Год назад она заметила, что платит банкам за прием карт ощутимую сумму. Вместо того, чтобы смириться, Оля внедрила простое правило. Раз в квартал запрашивать в трех банках актуальные тарифы на эквайринг и сравнивать со своими текущими условиями. Оказалось, что ее банк снизил ставку для новых клиентов, а ей продолжали считать по-старому. Один звонок менеджеру, и комиссия снизилась. За год экономия составила около 140 тысяч рублей. Второй лайфхак от Оли. Если клиент просит возврат, она предлагает бонусный напиток вместо возврата денег. Это удерживает гостя. Кстати, Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Новое на новом.
0: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
3: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
4: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Уж мне тут преисполнился после суперхита Куртуковой. Пока погода позволяет, поехал я обнимать березки, совмещаю это с большой водой. В общем, мое эфирное время завершено, к чему я это все. Тебе же легкого завершения этого дня. Поможет тебе в этом Данил Михайлов уже через 10 минут. Сегодня вторник. Не забывай, сегодня вторник. Облегчить тебе его поможет проект «Что было раньше». Очередной выпуск 18 ОО по Москве не пропусти обязательно. Отвал всего гарантирован. Для тех, кто не знает, 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 12 августа, дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: radio.ru.
1: You touch my tra-la-la. Совершеннолетний суперхит на новом радио.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Да и новинки тоже в порядке, ребятушки, шикарный вообще какой-то вот прям день сегодня. Я надеюсь, не только у меня, а тебе красивого продолжения, может быть, уже и наступившего вечера. С нас, как водится, все связанное с музыкой. Данил Михайлов, ответьте за ее наличие, мое почтение.

0: Майк Познер и Дэвид Гетта по Ибице соскучились. Вот, кстати, любопытно, что Дэвид Гетта не то чтобы там завсегдатый всех клубных тусовок знаменитого острова. У него еще в аэропорту Ибицы был свой клуб. Представляешь, прямо в аэропорту у него, ну, такой клуб-бар. И ты вместо того, чтобы сидеть там и скучать, ты, собственно, находишься в клубе, ждешь, не знаю, когда твой самолет отправится куда-то там в освояси, но при этом не боишься ничего пропустить, наверное. Или же наоборот, вот прям там так и находишь. Короче, прикольно, да? Бар, клуб, прям вот в аэропорту. Ну, я думаю, много опозданий было с этим связано. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
7: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
2: 0+.
10: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

такая прекрасная, замечательная, легкая, воздушная песенка. На новом радио много такого хорошего звучит. Дабы украсить твой день. Кстати, по поводу праздников нелепых, которые регулярно мы исследуем с тобой в календаре. Значит, сегодня день полета на воздушном шарике. Представь себе, в России уже даже зарегистрирована компания, которая официально может вот эти вот полеты производить, причем из одного населенного пункта в другой. Захотелось попробовать. Для этого захотелось еще цилиндр, надеюсь, такой, усы огромные отрастить. Ну и, наверное, во фраке так надо путешествовать. Все-таки дело-то солидное. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Мультики по расписанию.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

Симпатичная песня от симпатичных ребят Clean Bandit и Ян Диор на новом радио. Любопытно, что Яна Диора зовут Майкл Олмо, на самом деле, уроженец Пуэрто-Рико. Вот, но псевдоним взял такой международный, чтобы звонко звучало. Диор. Кстати, вот тут прям вспомнил сейчас персонажей двух прекрасных и замечательных, очень талантливых и красивых. Надеюсь, ты тоже их помнишь, но, может быть, и нет. Тем не менее, озвучу. Это Алекс Бентли и Виктор Делюкс. Может быть, помнишь, а может быть, не помнишь. Но кто вспомнил, то всплакнул. Новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь в Красноярске – плюс 14. Завтра, в среду, 12 августа, дождь. Днем – плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Hotel. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
3: Услышь весь район,
4: новое. Это вот.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Ребятушки, 20 минут только музыки принимаем у нас прямо по курсу. Господи, какое клишированное словосочетание. В общем, 20 минут жирных песен. Слушаем.

0: И вот вроде бы кажется, да, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А идишь-то, звучит классно. Джокер, Алука и Чело на новом радио, симпатичное трио. Ну а сегодня вечером симпатичного дуэта не получится, потому что у нас в проекте «Что было раньше» выпуск буду вести соло. Вот, но в остальные дни, ребятушки, в остальные дни все по расписанию.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлова.

0: 5 до 8 вечера на новом радио. Реклама. Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новое радио.
3: Радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Give Me Something, понимаешь ли, на новом радио. Чего-то хотелось, не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-то ободрать. Примерно об этом композиция. А кто же автор-то? То ли Салтыков-Щедрин, то ли Чехов. Салтыков-Щедрин, скорее всего, да? Если выбирать из 50 на 50, выбираю Салтыков-Щедрин. Ладно, ребятушки, в нашем проекте не приходится угадывать авторов, по крайней мере, авторов в художественном смысле этого слова, в литературном, а вот в музыкальном очень даже.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Новое радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: воздаем нежности надвигающемуся вечеру. Weekend на новом радио In Your Eyes. Любопытно, что артист не имеет никаких дел с премией Грэмми. Он, конечно, на статуэтке не отливал, как его коллега Канье Уэст, вот, но считает их абсолютной ерундой полнейшей и неавторитетным, так сказать, необъективной оценкой творчества. А вот Элтон Джон, например, говорит, что The Weeknd — это вообще самый прям талантливый артист в 21 веке появившийся. Ну и, собственно, к этому мнению прислушаться куда симпатичнее. Возможно. Вот, а может быть и нет. Вообще пофиг на авторитет. Слушаем суперхиты и суперновинки. Красивое время проводим, я надеюсь. Ну или как минимум продуктивно. Очень скоро Дима Урих, Мэри Гу, Оджи Будда. Ну, в общем, все на месте. Это новое.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 12 августа дождь. Днем плюс 25. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Вот совсем за временем наблюдать не хочется, ибо ни один летний вечер не должен быть профукан. А мы начинаем в него погружение. Да, ребят, 11 августа, впереди еще большая часть лета.

Алекс Уоррен на новом радио и его лихорадочные сновидения. Кстати, следующая история тоже звучит как лихорадка в некоем смысле. Ну, в общем, слушай сам. Значит, девушка-полицейский вышла замуж за парня, которому когда-то случайно вынесла дверь вместе с СОБРом. Вот, сейчас вот детали. Значит, пару лет назад девушка участвовала в оперативном задержании, вот, но силовики случайно ворвались не в ту квартиру. Парень, который оказался по ту сторону двери, решил не злиться, ну, взял номерочек, как говорится, и в итоге подкат сработал.

0: Роман закрутился сильно, и вот на днях пара сыграла свадьбу. Красота, красота. У нас есть и другие истории. Например, мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать, а также на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: С вами Хамали и Новоист.
1: С вами Анет Сайс.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Как-никак, Джонни на новом радио, Данил Михайлов тоже на месте. Самое главное, что здесь ты, ребятушки. Листаю ленту, и вот, пожалуйста, канал Hi AI в очередной раз напоминает, что подростки умнее нас с тобой 10 раз. Ну, только им не говори. Значит, смотри, какая история случилась в Сан-Диего. 14-летняя школьница придумала, как поймать момент, когда водитель вот-вот уснет за рулем. Вот, казалось бы, да, у нее даже водительских прав еще нет, а она уже вон какие штуки придумывает. Погнали. Она, значит, обучила нейросеть распознавать усталость по активности мозга. Причем заранее, еще до того, как человек начинает клевать мозгом. Как она умудрилась? Ну, в общем, дальше. Система ловит даже микросон. Провал на несколько секунд, когда человек спит с открытыми глазами. Вот, на дороге это смертельно опасно, как известно. Со своим проектом девочка вошла в десятку финалистов национального конкурса юных изобретателей. Все лето она вместе с наставником-инженером будет превращать свою модель в настоящее устройство с датчиками и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а главный приз конкурса — $25 000. А может быть, и спасенные жизни. Круто, если эта штука войдет вот вообще как-то в практику, в мировую, и будет нам с тобой на будущее помогать. Вот, тебе красивого вечера. Посмотри по сторонам. Все супер. Надеюсь, что да.
1: Здорово, ребяшки!
2: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
9: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
8: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: «Возьми любовь с собой». Love to go. Ну, как кофеек, прям буквально. Ну да ладно, ребятушки, не будем погружаться в тонкости данной композиции, будем погружаться в тонкости других композиций. Буквально через 10 минут у нас стартует проект «Что было раньше». Сегодня выпуск без дорогуши Эви, потому что она там, где сложно, она сейчас в отпуске, подставляет тело солнечным лучам. Вот, ну и поэтому я немножечко подушню и буду в энциклопедические истории заглядывать, рассказывая об артистах. Да, тему выпуска скажу тоже через 10 минут. Через 10 минут все будет.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, это проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Дорогуш сегодня тоже нет, поэтому, Данил Михайлов, я отдуваться буду соло. Ну и коль соло, то можно и немножечко подушнить. С подачи госпожи Белицкой у нас сегодня тема будет довольно-таки любопытная. Она называется как «Аббревиатуры». Ну или около того. В общем, будем слушать артистов, в названиях групп которых есть аббревиатура. В общем, ты понял, что я имею в виду. Таких коллективов довольно большое количество, и очень многие из них прям вот суперклассные, которые достойны выпуска. Давай начнем с группы «Абба». По алфавиту пойдем. Да нет, конечно, шучу. Ну просто это правда такой вот очень весомый коллектив, который на самом начале карьеры долго думал, как же себя предоставить на конкурсе Евровидения. Значит, они думали, ну, назовемся мы, там, не знаю, «Квартет», «Берни», «Бьорн», «Агнетта» и «Анни». Сложно как-то, сложно. Ну и в итоге решили просто взять название, взять первые буквы своих имен. Получилось «Абба», но в этот момент обратили внимание, что в Швеции уже существовала компания по переработке рыбного сырья «Абба Сифуд». Однако же контора оказалась вполне себе вменяемой. Они сказали: «Окей, хотите называться Абба, типа как мы? Ну и называйте себе, пожалуйста, о чем, конечно же, никогда в жизни в будущем не пожалели».

Я сейчас выглянул в окошко и увидел огромную очередь на остановке. Сотрудники правительства Московской области стоят в очередь на автобусы. И получается, не слушают сейчас проект «Что было раньше на новом радио». Многое теряют. Заглянул также в наш мессенджер. Нифига, он у меня не работает, но, надеюсь, работает у тебя. Поэтому, надеюсь, ты там поставил какую-нибудь реакцию на сегодняшнее сообщение, на сегодняшний выпуск. Ну и, соответственно, какой-нибудь комментарий тоже написал. Вот, ребятушки, мы сегодня слушаем группы и музыкантов, в названиях которых есть аббревиатура. Ну или которые являются аббревиатурой. Вот, что, Абба. Заявочка, по-моему, более чем понятная. Следующий трек у нас посвящен самому высокому качеству, бескомпромиссное качество, то есть хай-фай. В свое время собрались Павел Есенин, Эрик Чентурия и имиджмейкер Алишер. И, собственно, закрутило, завертело, сделали модно, стильно, круто. И до сих пор проект звучит прекрасно и замечательно. Что с голосом Мити Фомина, что без него, всегда все звучит как надо. На высоком уровне, кстати, вот эта песня, пусть как будто бы, как и предыдущая, напоминает, что лето, ребятушки, лето. Лето — это штука продолжительная. Более того, даже вне зависимости от сезона порой. Если ты нас слушаешь в Москве, например, во вторник, 11 августа, а не в повторе, то сейчас точно этим треком будешь подпитываться, потому что наш дождь стеной.

По-моему, неплохое начало проекта, что было раньше на новом радио. Данил Михайлов сегодня соло, потому что Дорогуша там, где тепло и солнечно. Я же нахожусь в студии, из окна вижу дождь стеной. Такая погода в Москве нынче. Вот, но это меня абсолютно не смущает. Мы с тобой продолжаем слушать артистов, в названиях которых используются аббревиатуры. Вот, с удовольствием продолжаем этим заниматься. Так, у меня тут немножечко подвис компьютер, но это все мелочи жизни, потому что я с этим всем уже справился. Подложечка заиграла, соответственно, продолжаем. Следующий коллектив называется R.E.M. Ты, конечно же, знаешь их песню «Losing My Religion», конечно же, да, но, собственно, откуда взялось название? Это просто вокалист Майк Стайп начал листать справочник и ткнул пальцем в аббревиатуру R.E.M., то есть Rapid Eye Movement. Быстрое движение глаз, обозначающее фразу, точнее, фазу быстрого сна. Довольно занудно звучит, но что-то в этом есть, согласись. Вот, ну и, соответственно, под этим названием они создали группу и продали миллион там всяких разных пластинок, точнее, 80 миллионов всяких разных пластинок, заимели статус бесконечно популярных и обожаемых. В частности, Курт Кобейн очень хотел поработать с R.E.M., но, как известно, не успел. Вот, можно было бы, конечно, поставить единственную песню, которую мы все знаем прекрасно и замечательно, это «Losing My Religion», но мы же не только суповой набор ставим в эфире, тем более летом, когда нас с тобой совсем чуть-чуть, можно и поэстетствовать. Поставлю другую их песню.

исправить, что было раньше. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний выпуск посвящен аббревиатурам. Киш, согласен, аббревиатуры, и до них тоже, скорее всего, доберемся. И гроб тоже аббревиатура.

0: 7Б на новом радио. Ну, как уже напомнил, сегодня мы слушаем... Ну ладно, давай дослушаем.
1: За золотыми погонами гордо дуют молодые ветераны.
0: Ну все, додули. Продолжаем слушать, значит, крутых артистов, треки которых, точнее, названия которых состоят из аббревиатур. Ну или около того. А когда продолжим слушать? Да, я думаю, совсем скоро, потому что сейчас, наверное, время сделать небольшой перерывчик на рекламную паузу, а потом продолжение ЧБР. Сегодня соло, сегодня без Дорогуши, как-то прям вот одинок совсем. И телега не работает. Ну и ладно.
2: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке Голана на русском языке. ООО Голана, Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
3: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная квартира.

Двухкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: Martial. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Vita Park. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
3: Новое.

0: Первое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру. Ты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
3: Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня без Дорогуши, к большому моему сожалению. Поэтому следующая песня как будто бы посвящена ее запросу. Она бы 100% оценила. Да, напомню, что сегодняшний выпуск у нас состоит из артистов, в чьих названиях использованы аббревиатуры или которые просто созданы как аббревиатура. Вот, например, группа Трио, американская TLC. Это имена участниц. Это Тион Уоткинс, это Лиза Лопес и это Розонда Томас. TLC. Ну, там еще и прозвища у них были. Одна, значит, T-Boss, вторая Left Eye, а третья Chill. Chill. TLC. Ну, в общем-то, ладно, что я тут заморачиваюсь и правда. Услышали и забыли. Киш будет. СТДК будет. ДДТ, скорее всего, тоже.

Продолжаем проект, что было раньше на новом радио. Ребятушки, очень приятно видеть вашу активность в мессенджере. Хотя мой мессенджер вообще нифига сегодня не работает, но вот одно окошко я увидел всплывшее. Значит, тут и CDC, и ATB, и TLC. Помимо русских аббревиатур, вот еще и масса импортных известных. Сегодня вообще мы слушаем артистов, в чьих названиях аббревиатура является заглавием. Так вот, группа POD. Сокращение от Payable on Death. Это банковский термин, который переводится как «выплата в случае смерти». Сурово, да? Уже вот мурашечки побежали. Вот, более того, это христианская рок-группа, которая религиозный подтекст в тексты вплетает.

Как будто бы и не новое радио слушаешь, да? Можем себе такое позволить, особенно в проекте «Что было раньше». Сегодняшний выпуск посвящен артистам, в чьих названиях встречаются аббревиатуры. Вот, ну что, качнем маятник в сторону российского рока. А как нет-то? Итак, ребятушки, мы обращаемся сейчас в Уфу. Или в Санкт-Петербург, да куда угодно. В общем, это достояние российское. Группа ДДТ. Как сами артисты для чиновников в свое время расшифровывали название? Дом детского творчества ДДТ. Или же «Добрый день, товарищи». Тоже вполне себе подходящие аббревиатуры, да? Вот, однако же поклонники в курсе, что ДДТ — это дихлодифенил трихлоретан. В народе просто дуст, отрава. Вот, хотя музыка их, ну, наверное, как отрава не звучит. Продолжаем, слушаем. Вот нежнятинка из не самого очевидного, что можно было бы выбрать. Красивого вечера, друзья.

0: Это проект, что было раньше на новом радио. Сегодня группы, в названиях которых встречаются аббревиатуры, продолжим очень скоро.
1: Что было раньше на новом радио. Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня слушаем артистов, в чьих названиях используются аббревиатуры. Вообще, очень любопытно читать чате, когда вы вспоминаете таких мастодонтов, как UFO, например, или как ELO, или, ну, ACDC уже всем известно, окей. Вот, но давай немножечко и в поп-тематику тоже немножечко погружаться, потому что, а как нет-то, любим мы разнообразие. Вот, пожалуйста, группа NSYNC. Мама Джастина Тимберлейка подкинула идею, что голоса участников звучат очень синхронно. Ты наверняка видел вот эту вот кнопочку «Синк» в автомобиле рядом с кондиционированием. Вот синхронно, слажено, «Синк». Вот. Ну а парни уже потом под это «Синк» подвели и аббревиатуру своих имен. Оказывается, последние буквы их имен вот это вот словосочетание и образовывают. Вот как их зовут, перечислять не будем, потому что кроме Джастина Тимберлейка вряд ли кто-то прям уж на слуху.

NSYNC на новом радио. Бай-бай-бай. Ну, как известно, бойс-бенд, бойс-бенду рознь. Давай сейчас туда вот, в Австралию отправимся. Там, где братья Ангусы, точнее, братья Янги, один из них Ангус, замутили рок-группу. Ну, а название им придумала родственница, которая увидела, ага, переменный ток, постоянный ток, ACDC, неплохо выглядит. Ну, и вам, наверное, для группы будет очень даже подходить. Окей, сегодня мы слушаем группы, в названиях которых встречаются аббревиатуры. Угу. Ну или которые состоят из аббревиатур. Такая вот любопытная тематика.

0: Раздали энергии Сидиси на новом радио. Сегодняшний выпуск посвящен артистам, название которых является аббревиатурой. Ох, думал подрезать эту песню, поставить что-нибудь другое, но подумал потом, что, наверное, это будет очень некрасиво. Продолжение уже вот прям вот очень-очень-очень скоро. Надеюсь, ты остаешься поблизости.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Нове радіо. Юрейдіо.ру. Новим, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, проект «Что было раньше» на новом радио, который спродюсировала наша слушательница, госпожа Белицкая. Собственно, она предложила тему, опираясь на название нашего проекта ЧБР. Что было раньше? А давай послушаем группы, которые состоят из аббревиатур. И списочек прислал очень даже мясистый. Так, ну а сейчас мы заглянем к шведам в логово. Там есть замечательный Александр Барт, который продюсер вообще половины, наверное, шведских коллективов от армии любовников, там, я не знаю, до кого угодно. И вот один из его, «Вакуум», например, да, один из его проектов носит название «Bodies Without Organs». Аббревиатура БВО. Их и послушаем. Эй, стоп, не это должно зазвучать. Что у нас за безобразие опять происходит? Тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, не годится. Не годится. Вот сейчас вот то.

Продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодняшний выпуск про артистов, в названиях которых есть аббревиатуры. И вот после Bodies Without Organs, наверное, будет к месту поставить французиков. M83. Это очень такая специфическая, электронная, красивая дрим-поп-музыка. А M83 — это загадочная спиральная галактика Nessier-Antiquity, обозначаемая астрономами для краткости как M83. Слушаем. Наверное, погоде и времени очень подходит мелодия. Красивого вечера тебе.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, блядь, что было раньше на новом радио. Сегодня слушаем исполнителей, в названиях которых аббревиатуры являются титульной историей, но и не только аббревиатуры. Например, ATB — это вообще инициалы. Да, это театр одного актера, электронный проект ATB. Собственно, это немецкий диджей и продюсер Андре Таненберг. A — это Андре, TB — это Таненберг, в сокращении. Ну, в общем-то, что тут объяснять? Слушаем. PM тоже, да, аббревиатура?

Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня слушаем артистов, на чьих названиях есть аббревиатуры, бла-бла-бла. Сегодня я соло, к сожалению. Вот, вижу, что вы реагируете немножечко в нашем мессенджере на тему сегодняшнего выпуска. Кому-то нравится, кому не нравится, ребят. А я думаю, те, кому не нравится, сейчас нас и не слушают, поэтому никакого обращения не будет. Ребятушки, мне, например, симпатична ваша дискуссия на тему того, что РХЧП или КИШ — это все-таки не аббревиатура, это не название группы, да? Поэтому будем все-таки придерживаться выпуска, точнее, тематики, и послушаем песню, которая никогда вообще не звучала на новом. Это Electric Light Orchestra «ЭЛО». Это официальное название «ЭЛО». Вот, ты их слышал 100%, например, в фильме «Жмурки», когда герой Дюжева, Саймон, пытал эфиопца. Эфиопец он его называл, не эфиоп. Молотком ударил его по коленной чашечке и завыл так «Look at me now, giving me motion». Это Electric Light Orchestra ранняя версия. Вот, но чтобы тебе не показалось, что хоть как-то она вообще ассоциируется с насилием, мы послушаем их одну из самых нежнейших песен. Но у них в целом-то все песни нежные. Вот, это Саймон, то, что слушал «Элло», как будто бы тень отбрасывает на коллектив. Но нет, нет. И, как мы знаем, Дюжев добрый парень. Ну, а эти музыканты так и подавно. Поэтому сейчас нежность будет расплескиваться по твоей атмосфере вокруг тебя.

вполне себе симпатичный выпуск сегодня получается. Артисты, в названиях которых аббревиатуры являются заглавием. Данил Михайлов за старшего, Дорогуша на солнце. Я же тут вот смотрю в окошко и вижу тучи, солнце и все такое. И ты знаешь, мне кажется, плейлист можно от этого и отталкивать. Вот, например, следующая группа — 10cc. 10cc. Очень красивое название. Считается, что 10 кубических сантиметров — это 10cc. Ну, такое вот незамысловатое название, зато творчество какое красивое. Нежнейшая песня.

Так, что-то меня немножечко как будто на слезу пробивает. ЧБР на новом радио. Выпуск сегодня просто разрыв. Айдар со мной солидарен. Ну, симпатично. Спасибо, спасибо, ребятушки, спасибо за ваши реакции. Сегодня выходит, приходится соло работать, потому что, дорогуша, там, где тепло. Вот, слушаем артистов, в названиях которых у нас аббревиатуры, его собственное ППК. Отечественный розлив, Ростов-на-Дону. Собственно, что такое ППК? ППК — это Поляков, Пименов, Коржаков. Вот так вот все просто. Красавцы, парни. Залетели в историю, залетели в британский хит-парад на топовые позиции и заявили о себе всему миру. Отличная песня. Красивого продолжения вечера тебе.

0: Земля Варта.
1: Красивая песня, как будто бы всегда уместно звучит. Она у нас была и в плейлисте, посвященному Дню космонавтики, и в безмолвном плейлисте. Такой тоже был. Их можно переслушать в канале «Усатая пушка». Ну а сейчас продолжаем выпуск на новом радио, который посвящен артистам, чьи названия и есть аббревиатура. Ну что, давай немножечко такой черной энергии добавим. Дорогуши, нет? Хоть немножечко импортозамещения. Так вот, кто такой DMX? DMX — это Dark Man X, то есть темный человек X. Однако и это не совсем правда, потому что название он себе придумал, когда увидел на драм-машине Oberheim DMX. Вот и все. Но это тоже аббревиатура, поэтому в тему.

0: Можно было бы еще, например, Run DMC подтянуть или Niggas Without Attitude, где Доктор Дре начинал, да? И не только он. Вот, но, наверное, будет перебор уже сегодня хип-хопчика, тем более Эви Дорогуши нет. Проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем артистов, чьи названия есть аббревиатуры. Продолжим очень скоро.
1: «Что было раньше» на новом радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня группа -аббревиатуры. Не всегда группа, иногда инициалы, ATB, например, или DMX. Ну, а следующий коллектив, он у нас из Ирландии, называется U2. U2 — это и самолет-разведчик. Ну, и если к сленгу обратиться, то U2, U2 — это как U2, то есть «ты тоже». Вот, хороший повод послушать приятную песню из «Бэтмена», кстати. 100 лет ты ее не слышал. Вот. Ну а ЧБР тем и славится, чтобы иногда накидывать такого прям мяса в наш бульон музыкальный.

проект, что был раньше на новом радио, но ты в курсе, YouTube только что. Ну а сейчас давай послушаем ребят из Австралии, которые, собственно, были друзьями ирландцев, только что услышанных. Это группа In Excess, то есть In Excess, расшифровывается как «в достатке». В достатке было всего у коллектива, и драк, и всего такого не очень полезного, так сказать, и успеха, и таланта, и славы. Красавцы. Ушедшая эпоха. Уже около 30 лет нет титульного представителя группы Майкла Хатчинса. Ну а коллектив нет-нет да выступает, потому что они, ну что, они себя неплохо чувствуют, а у них с нервами все в порядке. Денег, как у дурака фантиков, получают удовольствие от жизни.

Инексес только что на новом радио. Ребятушки, продолжаем проект ЧБР, как известно. И у нас сегодня тема посвящена группам или вообще исполнителям, чьи названия есть аббревиатура. Так, дальше послушаем финнов. Группа Him. His Infernal Majesty. Длинноватое название, они решили его сократить. Неплохо получилось. Вот Join Me или там Wings of Butterfly слушать не будем. Послушаем то, что абсолютно не очевидно. И может быть, ты вообще эту песню и не слышал. Но скорее всего слышал и сейчас такой: вау, 1000 лет ее не слышал. Такая примерно будет реакция. Симпатично. Вообще классные ребята. Вечер ностальгии.

0: Афинские парни могут, да? ЧБР на новом радио. Азат интересуется, был ли Киш? Ну, Киш — это же все-таки не аббревиатура. Это аббревиатура, но по факту группа называется «Король и Шут». 100 раз мы ее ставили в других выпусках. Можно переслушать на канале «Усатая пушка», например, или у нас в радиохабе. Все легко находится. Сегодня же слушаем группу, вот прям которой есть аббревиатуры. Продолжим, точнее уже завершать будем после короткого перерыва.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
12: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
11: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свиридовой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: продолжаем, точнее, уже завершаем потихонечку проект «Что было раньше». Сегодня без Дорогуши, к большому сожалению. Ну, что же делать, ей тоже надо отдыхать. Так вот, сегодняшний выпуск посвящен группам, которые являются аббревиатурами, вернее, названия которых являются аббревиатуры. И завершим тоже одним из неочевидных представителей. Это группа EMF, Epsom Mad Funkers. Английский коллектив, который в манчестерскую волну успел вот так вот прям запрыгнуть. Дебютировал сразу прям вот с верхних строчек чартов, ну а потом немножечко подпрокис. Но при этом парни еще заработали деньжат и круто проводят время. До сих пор, на минуточку.

1989 год. EMF Unbelievable. Ну, если посмотреть видеоряд, то становится понятно, что чуваки выглядят абсолютно как будто бы вне времени. Немного позже, в 95-м, наш следующий коллектив был замечен. Но давай немножечко предыстории. Значит, что объединяет группу «Блестящие», «Омега», «Рефлекс», «Кармен»? А то, что с ними в разное время плотно работали два Андрея – Грозный и Шлыков. А еще у них был третий, хоть и не Андрей, но очень такой колоритный друг по имени Кристиан Рэй. Он родился в Москве, затем жил в Чили. После переворота диктаторства Пиночета семья сбежала в Германию, оттуда в Мозамбик. Ну а сейчас Кристиан Рэй себя прекрасно чувствует в Соединенных Штатах, занимается музыкой и читает проповеди. Но в 95-м году он почитывал рэп и очень круто двигался. Вот, MF3. Помнишь же ты такую группу? MF3 — это... Да, это аббревиатура. Ими мы сегодня и завершаем выпуск проекта «Что было раньше». Вот, если любопытно, MF3 — это Megaforce 3. Все. Данил Михайлов был за старшего. На канале «Усатая пушка» ищи списки композиций. А я пошел курить бамбук.

0: Нове на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Красноярске полночь. Новое радио.
1: Так, ну на суперхитах концентрат был предыдущие 2 часа. Такие прям настоявшиеся десятилетиями. В перспективе все больше суперновинок, причем практически в нон-стоп режиме. 20 минут музыки принимай.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля владеет небольшой сетью кофеен. Год назад она заметила, что платит банкам за прием карт ощутимую сумму. Вместо того, чтобы смириться, Оля внедрила простое правило. Раз в квартал запрашивать в трех банках актуальные тарифы на эквайринг и сравнивать со своими текущими условиями. Оказалось, что ее банк снизил ставку для новых клиентов, а ей продолжали считать по-старому. Один звонок менеджеру, и комиссия снизилась. За год экономия составила около 140 тысяч рублей. Второй лайфхак от Оли. Если клиент просит возврат, она предлагает бонусный напиток вместо возврата денег. Это удерживает гостя. Кстати, Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
3: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
2: Мы такие крутые, да?

0: Реклама. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Новое радио.
4: Заходи, без причин.

супер талантливые ребята, вот прям разливается энергия такая позитивная на весь вечер. Ребятушки, что хочется сказать на этот счет? Хочется сказать, что группа Mojo — это пример здоровых амбиций. То есть они появились, они громко заявили о себе, что попали во все хит-парады планеты, собрали все там мыслимые и немыслимые премии и роялти, и потом спокойненько исчезли из шоу-бизнеса и прекрасно себя чувствуют. Чиллин, собственно, об этом и композиция. Не сомневаюсь, что и ты себя тоже чувствуешь прекрасно и замечательно, отдыхаешь, ну а мы заботимся о музыкальном аккомпанементе. Новое радио, Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Супер новинки. Охотно верю, что и вокруг тебя тоже все супер. Аппетит стабильный. Сегодня, кстати, отмечается день мусорной еды. Мусорный, конечно же, в кавычках. Захотелось бургер.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
0: Терпилы.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Новое радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

Coldplay BTS на новом радио – это просто прям пример какого-то грандиозного трудолюбия. У артистов на двоих под полмиллиарда подписчиков в социальных сетях. Бесконечно давным-давно они всем все доказали, но при этом они вкалывают как проклятые. Сейчас в стадионном туре и те, и другие по всему миру. Офигеть, но я уже вкалывать устал.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: новое на новом. Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Movimiento.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.